Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

0: 7 утра.
1: Новости на Пульс Радио. Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада». На Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
2: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. В Госдуму внесли законопроект о квотах для удаленных сотрудников с инвалидностью. Документ позволяет работодателям учитывать таких работников в квоте. Главное условие – это заключение трудового договора о дистанционной занятости. Инициатива направлена на упрощение трудоустройства для людей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от места проживания. Минцифра обновила правила телеграфной связи. Сервис получит цифровое обновление. Телеграммы можно будет отправлять через личный кабинет на портале, а заверение важных фактов останется очным с предъявлением документа. Доставку телеграммы между крупными городами отводится не более 8 часов. Задолженность жителей МРЭЛ перед банками превысила 121 миллиард рублей, об этом сообщили в Банке России. Просроченная задолженность по кредитам физлиц за год выросла почти на миллиард рублей. По динамике зарплат МРЭЛ заняла 33 место в стране. Прогнозы показывают, что половина населения региона выйдет на доход свыше 200 тысяч рублей через 8,5 лет, четверть через 6 лет, а 75% жителей примерно через 11 лет. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасад объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
0: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее... Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
1: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
3: На Пульс Радио.

0: Я просетейка.
1: Не название, а речевая разминка.
2: Все утро с нами семейная стоматология «Скажите А» на Первомайской 49. Телефон Вишкороле 33 91 23.
3: Вроде вот просто день не работал, да, такое чувство, как будто неделю здесь не было. Ну, в общем-то, не знаю, нельзя делать такие перерывы в работе. Хотя, с другой стороны, это же повод для того, чтобы набраться сил, казалось бы, да, и потом уже свеженьким, бодреньким выходить вот сюда к вам для того, чтобы говорить всем доброе утро. Наверное, для этого и был вчерашний день. Но сегодня он тоже будет необычный, видите, мы вот как бы меняем состав, пробуем. Скажем так, нам это все говорит делать играющий тренер для того, чтобы понять лучшее сочетание. Ну или, собственно говоря, болезнь всех не щадит. Вернее, никого не щадит. Вот так вот. Доброе утро вам, мои хорошие, мои родные. Это утреннее шоу «Йопрестейка». Зовут меня Руслан Дятулин. Позже ко мне присоединится еще один человечек, но о нем еще поговорим, конечно же, чуть позже. Здесь же хочется сказать, что давайте, всего осталось два рабочих дня, ну то есть сегодняшний и завтрашний. Сил вам, терпения, старания, продуктивности, ну или балдежа. Все зависит от того, какие у вас планы на эти дни. И, кстати, не верьте той вот женщине или тому мужчине, которого видите из окна, который в куртке идет. На улице жарко, тепло, душно, невыносимо. Зря я повелся на нее, тоже надел куртку и приехал. Думаю, ну зачем вот надо было? Поэтому не следите вот за тем человеком, кто первым вышел на улицу. Он все вам испортит. Ну а мы же здесь постараемся поднять настроение. Начнем, естественно, с чего? Правильно, с зарядочки. Ноги в боки, руки на ширине плеч, голова строго прямо. И погнали!
4: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад, вдохните на месте, шагом марш!

0: процедурам. Хорошо, хорошо же.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
3: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
4: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
5: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
6: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.
7: Señorita, listen up. Here we go.

0: Йопере сетейка. Не весь алфавит нашего утра.
1: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты, уютная и теплая атмосфера, безболезненное лечение. Первомайская, 49, мы в Йошкар-Оле, 33-91-23, ООО «Надежда».
2: Ну, 14 мая, четверг, это такая проверка на дикцию. В общем-то, давайте еще быстренько поговорим о том, что сегодня отмечается, что сегодня стоит праздновать, кому сегодня звонить, кого поздравлять, кому писать сообщение. Единственное, что человечек зайдет, скажет все, и мы погнали. Поздравляю. В общем-то, сегодня первый по значимости стоит прям жирными буквами выделен День Большого Бодуна. Пожалуйста, празднуйте как хотите. Ну или праздновали вчера, сегодня, пожалуйста, отмечайте День Большого Бодуна. День рождения Вазелина. С праздником. Значит, День смешных

не лепец, это скорее всего вот как раз-таки все, что было до этого, по-моему, и есть день смешных нелепец. День фрилансера сегодня. Да, наверняка есть такие знакомые, возможно, даже некоторые из них вас раздражают, потому что мы на фрилансе, да, мы как бы пьем лавандовый раф и кайфуем, вот это вот все. Значит, дальше пробежались. Международный день чихуахуа сегодня. Поздравляем. Поздравляем вас с этим. Ну и, собственно говоря, не забываем, что еще один замечательный праздник нам подготовил семейная стоматология. Скажите, а ведь там бесплатная консультация ортопеда. Весь май можно показаться, проконсультироваться и получить на все ответы. Находятся они на Первомайской, 49, телефон Вишкаляй 33-91-23. Если у вас какие-то события и праздники имеются, пожалуйста, пишите нам в МАК 917-711-2525, ну или 63-0088. Позвонили, я все передал.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55 83 18 ИП Кузнецова.
1: Давайте вам гороскоп на сегодняшний день зачитаем. Зачитаю, чтобы вы знали, что делать, а что делать точно не стоит. Овны, будьте внимательны во всем. День требует повышенной осторожности и серьезного отношения к рискам. Тельцы, если есть необходимость сделать что-то тихо и незаметно, этот день настал, вы сможете провернуть любое дельце. Близнецы, настало время начинать планирование следующих шагов. Например, прояснится кое-что относительно ваших профессиональных планов. Раки, не стоит рассчитывать на быстрое решение вопросов и преодоление препятствий. В начале цели могут быть вообще вам показаться недостижимыми. Львы, хороший день для начала решения системных задач. Решать вопросы с заплатками там и тут больше не получится. Дева, не стоит повышать нагрузки. Ваша приоритетная задача сейчас – сохранение здоровья и максимальной работоспособности. Весы, в вашей жизни может открыться новая страница. Желательно подходить к этому трезво и не вестись на восторг новичка. Скорпионы, придется действовать в соответствии с планом. Если не вашим, то ваших близких принять независимое решение не получится. Начаться – да. Ну и давайте, внимание, стрельцы, у вас будет шанс осуществить давнее желание. Пусть оно немного опоздало, но все же есть смысл это сделать. Козероги, в решении насущих проблем помогут ближайшие друзья или родственники. Придется считаться с чужими правилами игры. Водолеи, не стоит слепо доверять новому окружению или начальству. Присматривайтесь осторожно, не предлагайте помощь сразу. Но и рыбы, не стоит рассчитывать на сохранение прежних условий работы или жизни. Что-то изменится, и лучше сразу начать подстраиваться под новое.
2: Скульптор своего тела – ты сам, а помощник в деле – фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы, залы групповых программ, фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы, трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело в тело. Красноармейская, 113, телефон 55 83 18. Ешкарова.
3: Реклама на «Пульс радио».
4: На «Пульс радио».
5: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
6: Прошлый век. Отбрось косу. Купи мощный бензиновый триммер «Эдон GT430» по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон. Наш «Эдон GT430».
7: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
8: Мам, скучно.
9: Что делать? Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
10: Открой сезон шашлыков с Юла Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
11: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
12: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
13: Пора раздвинуть стены.
12: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42 28 28.
14: Турагентство «Анекс Тур». Выберите тур и расслабьтесь. Мы организуем все детали за вас. До конца сентября специальная цена при бронировании тура по промокоду «Море». Турагентство «Анекс Тур». Йошкар-Ола, Кирова, 6А. Телефон 38-40-03. Мы знаем об отдыхе все.
15: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского, 52. Телефон 330-440.
16: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20 02 12.
4: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
7: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
4: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
7: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
4: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
17: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
18: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему! На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15. 97-97-15. Город Йошкар-Ола.
19: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Рубрику «Внимание, водитель!» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Ну, прямо сейчас не сказать, что есть какая-то информация, поступающая, по крайней мере. Но вот что касаемо дорожной обстановочки на данную минуточку, значит, улица Строителей, сторону Машиностроителей, там поставите крыли в сторону Баумана, пропочка, причем на пересечении с улицы Строителей, Суворова Машиностроителей, перемещаемся в центр по Первомайской в сторону Ленинского проспекта. Написано и указано почему-то, что перекрыт Воскресенский проспект до завтрашнего, ой, до 17 мая, до завтрашнего, почему-то подумал, что завтра 17 мая. Ты скажешь, может быть, что-нибудь?
2: Хотя я думал, ты меня представишь вообще на самом деле. Здравствуй. Я не хочу же мешать.
1: Ваня Христолюбов здесь. Доброе утро.
2: Доброе утро. Так получилось.
1: Да, вообще мимо проходил, просто решил зайти, да? Значит, что еще? Да, в принципе, все. Если есть какая-то информация у вас, пишите в наш мессенджер Макс 917-711-2525 или телефон студии 630-0088.
2: Звоните.
3: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
4: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
3: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38-20-06. Пульс радио желает вам доброго пути.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрале 64 20 40.
1: А прямо сейчас за окном, по информации открытых источников, плюс 15 градусов, облачно с прояснениями. Слабый дождь ожидается с часу до двух, но в целом в течение дня до 20 градусов поднимется температура. Вот и все.
2: Да, сегодня ветер до 5 метров в секунду в юго-восточном направлении. Луна сегодня у нас какая? Старая. Магнитное поле спокойное на троечку. Закат 19 часов 55 минут. А завтра восход 3 часа 32 минуточки. Встречаемся завтра.
3: Время отдыхать.
4: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
3: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.

0: реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
3: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
4: Кирпич.
3: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
5: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
6: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон в Йошкар-Оле 770909.
7: На подиуме Мухтар. И комбинезон с пыльником антиклещ от зоателье «Сильные лапки». Свободно в лес или на дачу. Чихуахуа, пудели, строгой амуниции и аксессуарах от зоателье «Стильные лапки». Ручная работа при идеальной посадке. Учитываем телосложение и густоту шерсти. Зоателье и шоурум «Стильные лапки» на Свердлова 46. ВК, набери «Лапки стиль 12».
8: Не переплачивай, покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап» 316-222, Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
9: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 8.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкроле 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. В России предлагают расширить льготы на оплату ЖКУ. В Госдуме считают необходимым поддержать граждан с белой зарплатой чуть выше МРОТ, которые не попадают под действие льготы, а после оплаты коммуналки остаются практически без средств. Также в число льготников предлагают включить онкобольных и перенесших инсульт. Напомню, с 1 января этого года МРОТ в России составляет 27 093 рубля. В Йошкар-Оле начался ремонт дороги на улице Ивана Кырли. Специалисты снимают старое покрытие, укладывают новый асфальт на отдельных участках. Водители просят быть внимательнее и заранее планировать маршрут из-за возможных временных затруднений движения. Работу выполняет АО «Город». Макдональдс зарегистрировал в России 14 товарных знаков. По данным Роспатента, компания оформила права на названия «Маккафе», «МакКриспи», «Рональд Макдональд», «Хаус» и русскоязычные версии. Также зарегистрированы знаки «Хэппи Мил», «МакФреш», «Биг Брекфаст Ролл», «МакЧикен», «Университет гамбургерологии», «Мэр МакЧиз» и два изобразительных знака. Напомню, Макдональдс приостановил работу в России в марте 2022 года. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Йошкар-Ола.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Йо Пресотейка на Пульс Радио. Утро на Пульсе представляет семейная стоматология «Скажите А». Телефон в Йошкар-Оле 33-91-23. ООО «Надежда».
1: Во-первых, не будем забывать о том, что в «Скажите А» бесплатная консультация ортопеда. На Первомайской 49 они находятся, 33-91-23. Это вот первая из важнейших информаций. Вторая из важнейших информаций – алкоголь зло, Ваня.
2: Это ты мне на будущее.
1: Это я, да, тебе, если что, вдруг ты призадумаешься. Да, то знаешь, что алкоголь зло. Потому что вот завирусился же чувачочек, который из Екатеринбурга напился в клубе, проснулся в товарном вагоне с углем на пути в Тюмень. Какой-то тарантиновский видеоролик. Значит, об этом передал коллеге, предупредил, самое важное, что он на работу не придет. Самое забавное, что ему за это еще и дали штраф в размере 2000 рублей. Казалось бы, за что, да, можно дать человеку, автору вирусного ролика. А на самом деле, после поездки в грузовом вагоне с углем до Тюмени, стал фигурантом административного дела о нарушении правил поведения на железнодорожном транспорте. То есть он как-то залез в вагон с углем, ну, соответственно говоря, да, по какой-то синьке. Не будем забывать, что это все плохо, вредно, потому что трезвая Россия, великая Россия. Значит, и, собственно говоря, проехался до Тюмени.
2: То есть, а сколько там? Очень много ехать? Откуда он? Из Екатеринбурга?
1: Из Екатеринбурга, ну да. Очень, ну да, туда долго ехать.
2: Считай, вообще дешево доехал, 2000.
1: Только получается, ему туда и не надо было. Да? Представляешь, лицо работников ЖД-станции, где он вылезал из вагона, и они просто такие. Ведь на самом деле фильм «Джентльмен удачи» теперь приобретает новый смысл. Помнишь, они перебирались в цистерне с цементом?
2: А я прям помню. Ну,
1: конечно, смотрел.
2: Не, на самом деле, да.
1: А тут, видишь, оп, и совсем по-другому. Подсмотрел этот приемчик в фильме, да, в советском старом, и решил таким же образом проехаться до Тюмени. Ну, понятное дело, что мы вам этого не рекомендуем. Если вдруг планируете путешествовать, да, ни в коем случае не в вагоне с углем.
2: Да, ну или хотя бы трезвым. Так.
1: Но тоже в вагоне с углем, да. Если вам куда-то далеко надо, просто садитесь, езжайте. Вон 2000 получите штраф, дешевле, чем на билет будет покупать тогда. Вот и все. Ладно, давайте бодриться. Это утреннее шоу «Йо Пресотейка». Ваня Христолюбов здесь. Вот теперь его можно представить, наконец-то.
2: И Руслан Диатулин.
1: Да, для вас, для всех, конечно же, подготовлено что? Правильно, зарядочка, чтобы день у вас начинался бодро, мощно и позитивно. Ноги в боки, руки на ширине плеч, голова строго прямо. Погнали.
3: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад, вдохните на месте, шагом, старт!

0: водным процедурам. Хорошо, хорошо же.
1: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрали 64 20 40.
2: Открытые источники сообщают, что за окном Вишкраля плюс 17 градусов. Прямо сейчас облачно с прояснениями. В течение дня температура повысится до 20 градусов. Ветер сегодня юго-восточный, 5 метров в секунду. Ну и с часу до двух, кажется, будет слабый дождь.
3: Да, сегодня луна старая, закат сегодня 19 часов 55 минут, магнитное поле спокойное, завтра восход в 3 часа 32 минуточки.
4: Время отдыхать.
5: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
4: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
6: Реклама на Пульс Радио.
7: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
8: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33-23-26-30. «Мультискилл». Здесь у детей есть детство.
9: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
10: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
11: Ребенка трудно понять? Уважаемые родители, эта информация может быть полезной для вас. Рулиссон – метод, который помогает детям с нарушением речи. Это инновационный способ, основанный на прослушивании специально обработанной музыки. Ребенка увлекает, а метод помогает. Добро пожаловать на Ленинский проспект, 58. Найди нас в ВК. Рулиссон и Шкарала.
12: Винотека ЗЭКТ напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. ЗЭКТ продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека ЗЭКТ. Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека ЗЭКТ. Советская, 125.
13: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
14: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
15: Пара-па-парам, пара-па-парам.
14: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
16: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
17: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо», «Свободная пара», «Итальянские страсти», «Семейные разборки», «Блестящий юмор» и «Неожиданный финал». Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
16: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
6: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55 83 18. ИП Кузнецова.
1: Давайте вам гороскоп на сегодняшний день, на 14 мая. Овны, будьте внимательны во всем. День требует повышенной осторожности и серьезного отношения к рискам.
2: Тельцы, если есть необходимость сделать что-то тихо и незаметно, то этот день настал. Вы сможете провернуть любое дельце.
1: Близнецы, настало время начинать планирование следующих шагов. Например, прояснится кое-что относительно ваших профессиональных планов.
2: Не стоит раком рассчитывать на быстрое решение вопросов и преодоление препятствий. Вначале цели могут вообще показаться недостижимыми.
1: Слушайте, у львов хороший день для начала решения системных задач. Решать вопросы с заплатками там и тут больше не получится.
2: Девам не стоит повышать нагрузки. Ваша приоритетная задача сейчас – это сохранение здоровья и максимальной работоспособности.
1: У весов в жизни может открыться новая страница. Желательно подходить к этому трезво и не вестись на восторг новичка.
2: У скорпионов сегодня вообще все идеально. Я просто скорпион.
1: Все вот так вот, да? Типа,
2: все супер будет.
1: Ладно. Стрельцы, у вас будет шанс осуществить давнее желание. Пусть оно немного опоздало, но все же есть смысл это сделать.
2: Козероги, в решении насущных проблем помогут ближайшие друзья или родственники. Придется считаться с чужими правилами игры.
1: Водолеям не стоит слепо доверять новому окружению или начальству. Присматривайтесь осторожно, не предлагайте помощь сразу.
2: Рыбам не стоит рассчитывать на сохранение прежних условий работы или жизни. Что-то изменится, и лучше сразу начать подстраиваться под новое.
3: Скульптор своего тела – ты сам, а помощник в деле – фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы, залы групповых программ, фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы, трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18. Ешкрова.
4: Реклама на «Пульс радио».
5: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
6: Турагентство «Анекс Тур». Выберите тур и расслабьтесь. Мы организуем все детали за вас. До конца сентября специальная цена при бронировании тура по промокоду «Море». Турагентство «Анекс Тур». Йошкар-Ола. Кирова, 6А. Телефон 384003. Мы знаем об отдыхе все.
7: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
8: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22-35-74.
9: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
10: Кирпич.
9: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
11: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно.
12: Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47-15-15. 47-15-15. Город Йошкар-Ола.
13: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
14: В народ!

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330-440.
3: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. Сентур. Ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20 02 12.

0: Звонить 707-767.
1: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00, 12+.
2: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: В общем-то, Суворова, машиностроителей до сих пор там что-то стоит. Все. Улица Герцена после моста вот на перекрестке постоите, значит. Потом съезд с кольца в сторону Первомайской, там тоже что-то пробочка какая-то небольшая, Красноармейская на пересечении с Комсомольской. И до сих пор у меня нет ответа, что происходит на улице на Воскресенском проспекте. Там почему-то написано, что перекрытие. А что там? Там вообще все перекрыли. Там ремонтные работы какие-то, видимо, ведутся, да, по всей видимости. Потому что не так давно я там проезжал, там как раз-таки что-то ремонтировали.
2: После тебя, наверное, что-то ремонтировали.
1: Обязательно, да. После меня выжженная земля стоит. Вот так вот, да, думаешь?
2: Ты же, у тебя это, огонь вот этот.
1: Да, да, да, да, да. Спасибо тебе большое. По водопроводной в сторону Первомайской. Там постоите тоже немного в пробочке. Ну и вроде бы еще по Крыли тоже придется подставить. А так, вроде бы все.
2: А мне и добавить нечего. Мы в одном месте все это смотрим. А вот
1: покрытие меняют. Вот мне писали, ремонт дороги там. Спасибо, Жень. Я теперь буду об этом знать. Потому что я в ту сторону крайне редко езжу. Сейчас уже.
2: Особенно после того раза.
1: Когда после меня ничего не осталось. Вот. Если что-то заметили или стали свидетелями какой-то интересной дорожной обстановки, нам в мессенджер Макс напишите 918-711-2525, либо 63088, телефон прямой студии.
3: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Кисловет», «Тореро» и других брендов.
4: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
3: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38-20-06. «Пульс радио» желает вам доброго пути. We'll be right back.

0: Йопарасотейка. Не весь алфавит нашего утра. С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
1: Вань, давай тебе сейчас полезную информацию скажу.
2: А давай.
1: Вот если у тебя, например, да, какие-то проблемы с зубками, ты знаешь, куда надо обратиться?
2: Я догадываюсь.
1: Семейную стоматологию «Скажите А» на Первомайск 49. Телефон подскажу тебе, хочешь?
2: Да,
1: 33-91-23. И, к слову, не забываем, что там сейчас здесь вот акция «Бесплатная консультация ортопеда». А это на секундочку, да, как бы, ну, бесплатно. Должны понимать.
2: И ортопед.
1: И ортопед.
2: Тоже.
1: Да, две вещи.
2: Не хухры-мухры, как бы ты сказал, да?
1: Или не
2: за
1: как,
2: эфиром.
1: Или не как борщерак, да? Опять же.
2: Да. Кстати, о борщераке. О таком.
1: Так. Борщерак.
2: Борщерак. Это же борщерак и щука. В общем, борщерак. Новость. Японец придумал борщерак.
1: Из чего состоит?
2: Он просто смешал доширак с борщом.
1: Так.
2: И все, и решил написать об этом в интернете всем. У него был российский лапша быстрого приготовления и свекла. И все. Которую я сам вырастил. Так что разработал новый рецепт. И там реально фотка есть, как у него просто в борще лежит доширак.
1: Это же можно, ну, вот так же, там, щи-квас. Ну, типа...
2: А что это?
1: Щи-квас.
2: А, щи-квас.
1: Да. Или там, ну, оно вот с другой стороны, да, до этого придумали же суп-пюре. Вот это как вообще понимать? Суп-пюре, вот это или суп, или пюре, это что-то вообще непонятная субстанция какая-то. А диван-кровать? Как тебе такое сочетание?
2: Кстати говоря, шкаф-купе тоже.
1: Шкаф-купе туда же, да, здрасте, пожалуйста, приехали.
2: А этот, если бы, вот ты бы так мог сказать, Григорьев Аполлон, да? Или как его?
1: Да.
2: Аполлонов?
1: Да,
2: я просто не разбираюсь, это же тоже...
1: Тоже куда годится, да? Салтыков-Щедрин тоже, да? Куда же? Туда же все это годится.
2: Да-да-да.
1: Ладно, в этом часе мы заканчиваем. В следующем еще что-нибудь поболтаем, посмеемся, возможно, даже что-нибудь послушаем. А вы пока давайте настраивайтесь на хорошую волну Йопарасотейки. О, как. Или выходите гулять, погода классная. Мы, кстати, пойдем прогуляемся.
2: Да-да-да, пойдем.
3: Реклама на Пульс Радио.
4: На Пульс Радио.
5: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
6: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. «Мультискилл». Здесь у детей есть детство.
7: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
8: Пара-па-парам, пара-па-парам.
9: И действительно, пара по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
10: Дом начинается с забора, а забор – со сталь «Снаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Сталь Снаб». Металлобаза «Сталь Снаб».
11: Прохорова, 45В.
10: Телефон в Йошкар-Оле 316-222.
12: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола «Джек-12». Агроен 11-91-21-527-25.
13: Мебель. Украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Йошкар-Оле 770909.
14: Сломалась теплица? Пора менять на надежный проверенный поликарбонат.
15: Поликарбонат «Актуаль Био» с
4: специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
11: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
4: Магазин «Теплый». Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
14: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
15: Мам, скучно.
16: Что делать?
17: Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
18: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола. Вкусно есть, полезно.
19: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 9.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. В Госдуму внесли законопроект о квотах для удаленных сотрудников с инвалидностью. Документ позволяет работодателям учитывать таких работников в квоте. Главное условие – это заключение трудового договора о дистанционной занятости. Инициатива направлена на упрощение трудоустройства для людей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от места проживания. Минцифра обновила правила телеграфной связи. Сервис получит цифровое обновление. Телеграммы можно будет отправлять через личный кабинет на портале, а заверение важных фактов останется очным с предъявлением документа. Доставку телеграммы между крупными городами отводится не более 8 часов. Задолженность жителей МРЭЛ перед банками превысила 121 миллиард рублей, об этом сообщили в Банке России. Просроченная задолженность по кредитам физлиц за год выросла почти на миллиард рублей. По динамике зарплат МРЭЛ заняла 33 место в стране. Прогнозы показывают, что половина населения региона выйдет на доход свыше 200 тысяч рублей через 8,5 лет, четверть через 6 лет, а 75% жителей примерно через 11 лет. Высокий забор лишает любопытства. Меркровли и фасады объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее... Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Абр! Абр!
1: Не можешь абр, сказать «ёпарасетейка»? У вас аномалия прикуса? Нужны брекеты? Мы все исправим! Пожалуйста, скажите «А». Телефон 33-91-23. Мы в Йошкар-Оле на Первомайской, 49.
2: Слушайте, есть, в общем-то, информация к вам. Вопросик даже вот так вот. Ух ты, ты жидкость такую купил, да? Вкусненькую.
3: Это я вчера купил. Не, я серьезно.
2: Со вчерашнего дня все хотел ее попить, да?
3: Нет, я же готовился к сегодняшней.
2: Сейчас, между прочим, на вот всех возможных штуках будут маркировки делать, как на пачках сигарет.
3: Да, у меня, если что, газировка сейчас.
2: Сосиски, чипсы, вот это все попадает под запрет. Ну, не под запрет, а под надпись. Что конкретно писать будут, не знаю. Типа, курение убивает, и там, и там. Чтобы люди знали.
3: Лишнего сделали этих наклеек.
2: Да, очень много, я теперь не знаю, куда
3: делать. Будем клеить.
2: Слава богу. В общем-то, ребят, к вам есть очень резонный вопрос. Мы тут немного с коллегами давеча, скажем так, ну, не поспорили, но надо проясниться, надо, чтобы вмешались слушатели. Надо, чтобы вмешались слушатели. Каким образом? Надо, чтобы... вопрос к вам такой. Напишите, вот соберем сейчас общественное мнение. Будем ли мы в следующем часе... Вот голосуйте. Будем ли мы в следующем часе слушать дискотеку?
3: Опа.
2: Потому что она получилась кайфовая в ту пятницу. И я сказал... об этом Ирине, о том, что если я сяду за пульт, я хочу ее еще раз послушать, потому что ну, она реально кайфово собрана. Вот поэтому напишите, будем ли мы слушать дискотеку сегодня с 10 часов или нет. Хотя она завтра тоже будет.
3: Но завтра
2: будет
3: другая.
2: Да, завтра будет другая. Сегодня хочется повторить, вот, которая была 8 мая. Поэтому пишите ваше мнение, ваши ответики в наш мессенджер Макс 917-711-2525. Либо, если вдруг вы сейчас нас слушаете, и я есть у вас в друзьях в социальной сети ВКонтакте, да даже смс-кой можете написать. Можете мне лично отправить сообщение. Да, будем, нет, не будем слушать. В общем-то, да, вопрос достаточно простой. Почему? Потому что я хочу, чтобы Ваня проникся той эпохой, той музыкой, которая была в ту пятницу.
3: Я именно поэтому тоже за. Я уже немножко начал проникаться той эпохой, когда ты сказал слово «давеча». Я понял, там прям эпоха.
2: Да, прям так может быть. Поэтому пишите, ваши ответики ждем, а мы, наверное, с Ваней сейчас еще о погоде поговорим. Или не будем разговаривать, как хочешь, о погоде хочешь поговорить?
3: Да, конечно.
2: А я все-таки хочу больше тебе рассказать о том и напомнить, что в семейной стоматологии «Скажи тебя» бесплатная консультация ортопеда. Находится они на Первомайской, 49, 33, 91, 23. Вот еще что хотел тебе рассказать.
3: А я все записал,
2: вот.
3: Все запомнил.
2: А там, между прочим, в семейной стоматологии собрано сразу... много врачей. Имплантолог, ортопед принимают в одном месте. Пожалуйста, чтобы тебе не бегать в разные места по разным больницам. Потому что, ну, ты можешь бегать. Ты даже можешь ездить на электросамокате.
3: Я-то могу, да.
2: Но не придется, потому что все есть в одном месте в старости. Ну, в семейной стоматологии, скажите. А...
3: либо там прям по коридорам.
2: Побегать можно, да?
3: Нет, на самокате.
2: Ну, я думаю, что там не получится.
3: Ну, ладно.
2: Будут против сами сотрудники.
4: «Климат-контроль» представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон в Йошкар-Оле 64 20 40.
3: Прямо сейчас, по информации открытых источников, у меня ничего не загружается. Вот так вот.
2: Выдумывай, придумывай.
3: За окном...
2: ну, за окном солнце светило.
3: Навскидку.
2: Представляешь, у нас
3: плюс.
2: Вот такое. Мне было сейчас интернета, да? И мы бы вот так погоду рассказывали. На улице все зелененькое, немножко ветрено, немножко солнечно. И будет облачно немножко.
3: У нас целевая аудитория, люди, у кого окон нет просто дома, да?
2: И они только радио слушают, конкретно сидят в маленьком бункере. В общем, что еще на улице? Ну вот эти рок дует туда-сюда. Вот. Если. Там что еще может сказать про улицу? Вон бумажка полетела. Сейчас по ней определим направление ветра. Все, бумажка никуда не летит.
3: Но вот по людям, если так чисто по людям говорить, никого в футболке просто нет. То есть надо как минимум кофточку сегодня надевать.
2: Да, потому что ветер такой.
3: Да, вот и как бы и все. Самое главное...
2: Ладно, плюс 19, сейчас 21 будет днем. Не забываем об этом еще, если быть точным.
3: Вот,
2: я могу ошибаться.
3: Я что сказать-то хотел, как раз вот плюс 19, плюс 21.
2: Конечно. И еще луна сегодня старая. А мы же вот никак не проверим. Ну, с другой стороны, пока вечер не настанет, мы же не расскажем. Старая она, молодая, новая.
3: Ну, это да, это да.
1: Время отдыхать.
0: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
1: Астанет и Черри. Путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай с Астанет и Черри. 64-20-40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
5: Реклама. На Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.
7: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
8: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
9: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808.
10: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
11: Ребенка трудно понять? Уважаемые родители, эта информация может быть полезной для вас. Рулисон – метод, который помогает детям с нарушением речи. Это инновационный способ, основанный на прослушивании специально обработанной музыки. Ребенка увлекает, а метод помогает. Добро пожаловать на Ленинский проспект, 58. Найди нас в ВК. Рулисон и Йошкар-Ола.
12: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
13: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: большинство мнения. Надо убедить в этом нас самих, мне кажется, больше. Типа, делать или не делать. Надо ли оно вам вообще или не надо оно вам. Ладно, пока к новости важной. Значит, Францию заполонили пьяные олени.
1: Так.
0: Это, ну, не про жители Франции, как хотелось бы, да, сказать. Этот загнивающий Запад. Значит, нет. Многие животные наедаются забродивших фруктов, начинают пенеть и неадекватно себя вести, валяются на земле или бегают кругами и не контролируют себя. Пожалуйста. Вот и думайте. Алкоголь, всегда говорили, алкоголь зло. Потому что трезвость — это здорово, трезвость — это просто. Россия даже принадлежит трезвым народам.
1: Да, да, даже у оленей. Да, это ко всем относится.
0: Ну, прикинь, они просто покайфовать решили.
1: А что там, забродившие ягоды?
0: Да, ну просто покайфовать решили олени. Такие, о, давайте похаваем ягод, вот так вот.
1: Реально, они, прикинь, они прям собираются.
0: Да, просто.
1: Че, мужики, сегодня...
0: Сегодня пятница, айда отмечать?
1: На поляну.
0: По ягодкам?
1: Олени, да. Я сегодня, короче, поляну накрою.
0: На поляне?
1: Да.
0: Приходите все, будем ягодки с вами есть и, собственно говоря, ну, побалдеем немножечко. В общем, не делайте как олени, а поступайте как люди. Ходите в семейную стоматологию, скажите, а на Первомайскую 49, 30, 91, 23. Там, тем более, бесплатная консультация ортопеда.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55-83-18. ИП Кузнецова.
1: Чутенько. Так, ну что, гороскопом на сегодняшний день на 14 мая. Значит, овны, будьте внимательнее во всем. День требует повышенной осторожности, серьезного отношения к рискам.
2: Тельцы. Если есть необходимость сделать что-то тихо и незаметно, то этот день настал. Вы сможете перевернуть любое дельце.
1: А надо иногда и вообще важно свое тельце тащить в фитнес-центр Византия.
2: О!
1: Кстати. Значит, близнецы, настало время начинать планирование следующих шагов. Например, прояснится кое-что относительно ваших профессиональных планов.
2: А ракам не стоит рассчитывать на быстрое решение вопросов и преодоление препятствий. Вначале цели могут вообще показаться недостижимыми.
1: Львы, хороший день для начала решения системных задач. Решать вопросы с заплатками там и тут больше не получится, к сожалению.
2: Девам не стоит повышать нагрузки. Ваша приоритетная задача сейчас – это сохранение здоровья и максимальной работоспособности.
1: Весы, в вашей жизни может открыться новая страница. Желательно подходить к этому трезво и не вестись на восторг новичка.
2: Скорпионам придется действовать в соответствии с планом. Если не вашим, то ваших близких. Принять независимое решение не получится.
1: Стрельцы, у вас будет шанс осуществить давнее желание. Пусть оно немного опоздало, но все же есть смысл это сделать. А что, конечно же, стрельцы давно хотели? Сходить в фитнес-центр Византия.
2: Так и думал. Хоть я не стрелец, но...
1: Тоже бы сходил.
2: Конечно. Козероги, в решении насущных проблем помогут ближайшие друзья или родственники ваши. Придется считаться с чужими правилами игры.
1: Водолеям не стоит слепо доверять новому окружению или начальству. Присматривайтесь осторожно, не предлагайте помощь сразу.
2: Ну и рыбам не стоит рассчитывать на сохранение прежних условий работы или жизни. Что-то изменится, и лучше сразу начать подстраиваться под новое.
3: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Йошкар-Ола.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: На Пульс Радио.
6: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
7: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
8: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла – вкусно есть, полезно.
9: Прошлый век. Отбрось косу. Купи мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон. Наш Edon GT430.
10: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
11: Парапапарам, парапапарам.
12: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
13: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
14: Не переплачивай. Покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора. Арматура. Профлисты. Поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап». 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
5: огненная энергия настоящего испанского фламенко. Динамичный перформанс, где танец и живая музыка сливаются в страсти. Марийская филармония представляет «Этнофламенко» на семи ветрах. 21 мая в 18:30. Билеты в кассе и на сайте филармонии. 6+.
10: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Йо Пересотейка на Пульс Радио. Утро на Пульсе представляет семейная стоматология «Скажите А». Телефон в Йошкар-Оле 33-91-23. ООО «Надежда».
1: Представляешь, что произошло? Мы не догадывались, а на самом деле, оказывается, они существуют. В общем-то, о чем идет речь, Ваня, как думаешь?
2: Я думаю о любителях окрошки на кефире.
1: Нет, вот так вот надо. ФБР США опубликовало рассекреченные документы, в которых содержатся сообщения о загадочных существах ростом около 1 метра в скафандрах, выходящих из неопознанных летающих объектов 60-х годов. Материалы были опубликованы в рамках инициативы властей США по раскрытию данных об НЛО. В документах отмечается, что следователи указывали на 1965 год как период наибольшего числа наблюдений НЛО по всему миру. В сводках описываются предполагаемые металлические объекты, способные бесшумно зависать в воздухе, развивать высокие скорости и влиять на работу электромагнитного оборудования. Также упоминаются случаи обнаружения обломков летающих тарелок.
2: Я, если честно, вот...
1: Странно они называют детей, во-первых, да? Или вообще людей низкого роста, существа. Прикинь, как пренебрежительно. Совсем нетолерантно, я бы так даже сказал.
2: Это просто в США, когда спрашивают, откуда берутся дети, они такую историю объясняют.
1: Да, у них же там свои взгляды на все.
2: Я есть ничего.
1: Но там, кстати, запретили там мужчина называться женщиной, женщина называться мужчиной. В общем-то, вот эта вот вся история.
2: Правильно.
1: Нет, правильно, я полностью согласен. Я к тому, что...
2: Запретили отсутствие логики.
1: Не могли действительно объяснить. Но очень, оказывается, понимаешь, есть все-таки вот эти вот гуманоиды какие-то, да?
2: Вы заметили, что все файлы США в последнее время, они все какие-то про каких-то гуманоидов. Там всегда что-то странное у них.
1: Ну, начнем с того, что власти США это сами гуманоиды. А уже потом они раскрывают других, чтобы на них никто не подумал. Понимаешь? Отводят, так скажем, взгляд от себя.
2: Это все инопланетяне. Это чтоб, если что, можно было так сказать о них.
1: В общем-то, еще раз повторяю вопрос. Значит, ставим ли дискотеку в этом часе, в следующем часе или нет? Ответы есть, но нам их мало. Хочется, чтобы человек 5000 ответил. Вот так вот, типа, голосование какое-то. Мы не задумались сделать. Ну, потому что кто мы такие, да? Значит, а во-вторых, напоминаю, что проконсультируется, получить ответы на все вопросы касаемо зубиков можно в семейный стоматолог Сержитяна, Первомайский, 49-33-91-23.
3: Мур-мур, мур-мур, мур-мур-мур-мур. Мур-мур-мур, залетайте бурело на мурмурях. Я тоже хочу на брендах так глюцать. Быстро кричит мне, что за суета. Хватит хоботиться баранам на волю. Заводи железного, поедем медведь. Время идти туда, где мурчат. Муру-мур, идем на торпеде. Эй!

дело. Я здесь не левый пассажир, эй, гусь. Гуси мои давно улетели, ля. Заводи, дай газ, гони колесницу. Эй, дави, дави, брат, на полную. Здесь не место тем, кто забыл про слово.

0: полях наділа. Мур-мур-мур.
1: Только ты и музыка. Только Пульс Радио.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Вот это, кстати, композиция одна из моих любимых. 2008 год. Кайф.
1: Йопарасотейка на Пульс Радио. Утро на Пульсе представляет семейная стоматология «Скажите А». Телефон в Йошкар-Оле 33-91-23. ООО «Надежда».
0: Ты просто давно не работал. Есть такая вот у меня такое веселье, хулиганство, что я, чтобы понять, что у нас хорошо, надо посмотреть, что у кого-то плохо. Если честно говорить об этом. И я всегда к искусству заголовков и, как всегда, захожу на свой любимый портал «Кострома Тудей». И просто я наслаждаюсь кликабельностью вот этих вот кликбейтных названий. То есть насколько круто они написали. Вот, например, смотри. Губернатор рассказал, где могут отравить людей в Костроме. Понимаешь? Дальше. Значит, советчик президента похвалил Костромскую область за уровень этнической преступности. Пока нормально, да?
2: Очень сложный такой.
0: Костромич сначала нашел 500 000, а потом сразу потерял.
2: Бля, получается, без неинтересно.
0: Ну, типа, да.
2: Ты уже знаешь концовку.
0: Костромская пенсионерка отдала 10 пенсий на революцию. Злые собаки пришли кусать костромских школьников и заинтересовали следователей. Понимаешь, насколько это все... Чего? Ну, туда откуда пришел? Ивановский курьер разжаловал костромича из миллионеров и вернулся туда, откуда пришел. Вообще ни о чем не понятно.
2: Вот эти все заголовки, они так звучат, как будто там дальше у всех в конце написано такое многоточие, типа читать далее, да? Вот это?
0: Ну вот я говорю, там как бы вот такие вот вещи. И как бы, ну вот непонятно, как к этому относиться. Ладно, зато мы знаем, как относиться к своим зубам. Надо вовремя их осматривать, да, делать все возможные процедуры. Сделать это можно где?
2: А в семейной стоматологии «Скажите А».
0: Все правильно.
2: Или давай, должен быть заголовок. В семейной стоматологии «Скажите А» акция бесплатная и многоточие. Чтоб все пошли.
0: Да, в общем-то, давайте в следующий час отправляемся. Вроде как, я так понимаю, мы все-таки ставим, да, дискотеку. Кайфуем сегодня, балдеем, наслаждаемся, Вань.
2: Да.
0: Все, давайте в следующем части, значит, танцуем.
3: Реклама на Пульс Радио.
4: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
5: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
6: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
7: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шонго Качи. Жених по неволе». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
8: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Мариинского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18:00, 12+.
3: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 10.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкроле 99 40 20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. В России предлагают расширить льготы на оплату ЖКУ. В Госдуме считают необходимым поддержать граждан с белой зарплатой чуть выше МРОТ, которые не попадают под действие льготы, а после оплаты коммуналки остаются практически без средств. Также в число льготников предлагают включить онкобольных и перенесших инсульт. Напомню, с 1 января этого года МРОТ в России составляет 27 093 рубля. В Йошкар-Оле начался ремонт дороги на улице Ивана Кырли. Специалисты снимают старое покрытие, укладывают новый асфальт на отдельных участках. Водители просят быть внимательными и заранее планировать маршрут из-за возможных временных затруднений движения. Работу выполняет АО «Город». Макдональдс зарегистрировал в России 14 товарных знаков. По данным Роспатента, компания оформила права на названия «Маккафе», «МакКриспи», «Рональд Макдональд», «Хаус» и русскоязычные версии. Также зарегистрированы знаки «Хэппи Мил», «МакФреш», «Биг Брекфаст Ролл», «МакЧикен», «Университет гамбургерологии», «Мэр МакЧиз» и два изобразительных знака. Напомню, Макдональдс приостановил работу в России в марте 2022 года. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила, евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон в Йошкар-Оле 99 40 20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10. Телефон 99 40 20. Шкала.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Вань, у тебя часто возникают тревожные мысли?
1: Честно говоря, ну вообще нет, но бывают и возникают.
0: Мне кажется, что сейчас, в последнее время, стали как будто бы чуть больше замечать это все, вот эту всю тревожку. Как будто бы раньше, ну, тоже были, было из-за чего переживать, но мы не обращали внимания на какие-то вещи, типа тревожности, переживаний или еще что-нибудь такое.
1: Ну и ЕГЭ было не так близко. Да?
0: Получается... для меня сейчас ЕГЭ очень далеко.
1: Ты в прошлом осталось. Спокойнее, да?
0: Да, типа я уже с каждым разом. Ладно, расскажу, что делать. Представляешь, оказывается, выяснили, как все-таки с тревожкой можно бороться очень быстро. Пару секунд, обо всем по порядку.
2: Абр! Абр! Не можешь сказать «ёпарасетейка»? У вас аномалия прикуса? Нужны брекеты? Мы все исправим. Пожалуйста, скажите Телефон 33 91 23. Мы в Йошкар-Оле на Первомайской 49.
0: В общем-то, от тревожки спасает кислый мармелад.
1: Так.
0: Представляешь, резкий вкус переключает мозг, останавливает генерацию тревожных мыслей. Лайфхак набирает популярность в сети, мозг отвлекается на мощный внешний сигнал и временно забывает про внутренний шум. По сути, это как, валидол или мятная конфета. Имеются противопоказания, если что, медицинские препараты и так далее. Однако, казалось бы, да, все, запасаемся кислыми конфетами, да, и вообще не паримся, да, по жизни, вообще ничего нас не переживает. Впереди платеж по ипотеке. Не страшно.
1: У меня есть мармелад.
0: Да, у меня есть мармелад. Я объемся вот этот вот кислым мармеладом и буду просто спокойный. Но, однако, есть обратная сторона.
1: Как всегда.
0: Как всегда, да. Злоупотреблять этим способом нельзя. Кислый мармелад вызывает привыкание. Ты понимаешь?
1: А подожди, а что-то... Ну ладно. Я буду... привык к тому, что у меня нет тревожного расстройства. Ну, грубо говоря, это если как бы сокращать, знаешь, да, плюс на минус.
0: Да, всегда будешь есть мармеладки. Поэтому теперь я буду смотреть на него по-другому. Не как просто, да, способ поесть чего-нибудь вкусненького, а как способ избавиться от тревожки, от тревожности. Считай, уже магазин как аптека становится. Немножечко. Там уже чего только не продают. Пожалуйста. Все, это мы вам рассказали, такой лайфхак. Но, опять же, скажу. Вот видите, сказали, что кислые конфетки вызывают привыкание, кислый мармелад. Поэтому тоже не злоупотребляйте.
1: Но чуть-чуть можно.
0: Чтобы чуть-чуть не париться.
1: Да. Можно раз в неделю. Чтобы вот один день не париться, потом 6 париться.
0: 6 дней ходить тревожным, но один день... Именно в понедельник вообще без тревожки ходить, кайфовать, когда вокруг суета. Ну, а все остальные дни, естественно, стоит переживать. Все, ладно, в этом часе нас с вами ждать что? Дискотека, как мы вам и обещали. В общем-то, сейчас еще о погоде, только и все.
3: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» — это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон в Йошкар-Оле 64 20 40.
0: Так же без интернета, да, будем погоду рассказывать?
1: А у меня есть интернет.
0: Да?
1: Да.
0: За окном солнышко.
1: Но все равно.
0: Нам нравится импровизировать. Мы не ищем легких путей.
1: Давай так, за окном солнышка нет, то есть так, облачно с прояснениями.
0: Так.
1: Я буду подглядывать, у меня шпаргалка. Типа своими словами, но как бы это...
0: Но все списано, я понял.
1: Примерно около плюс 19 сейчас за окном.
0: И будет около плюс 21.
1: Да.
0: Угу.
1: Дождик, мне кажется, может ожидаться какой-то.
0: Где-то с часу до двух.
1: Ну, плюс-минус.
0: Плюс-минус,
1: да. Плюс-минус, да, чуть-чуть покапает. Кстати, актуальная погода прямо сейчас. Солнце. Вот, немножко выглянуло.
0: Именно в этот момент.
1: Да, вот, клянусь.
0: Ветер до 5 метров в секунду, но это по ощущениям. Ну, вот я думаю, что где-то юго-восточное направление.
1: Юго-восточный?
0: Да, вот такой примерно ветер. Луна старая, ну, потому что, да... Кто проверит? Никто, правильно?
1: Да, здрасте.
0: У вас же нет интернета.
1: Сколько Луне-то уже? Сколько миллионов?
0: 19 часов 55 минут сегодня закат.
1: А мы проверим же.
0: А восход завтра в 3 часа 32 минуточки. Тоже вставайте, пробуждайтесь.
4: Время отдыхать.
5: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
4: А Станет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Станет и Черри. 64-20-40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
6: Реклама на Пульс Радио.
7: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
8: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
7: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
8: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
9: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей, республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
10: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
11: Кирпич.
10: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
12: Дом мечты. Один звонок. SKM Group. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. SKM Group. Твой верный друг. Звонить 707-767.
13: Телефон рекламной службы 42-28-28.
14: Йопарасатейка. Не весь алфавит нашего утра.
15: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
0: Ну и, в общем-то, как и обещали, Ваня просто очень хотел, на самом деле. Он меня с утра спрашивал, говорит, давай поставим, давай послушаем, я хочу. Я говорю, ладно, Ваня, конечно. Приобщим тебя к нашей, собственно, традиционной. Традиционная пятница обычно, да, бывает дискотека. Но она завтра тоже будет, но сегодня решили повторить дискотеку с 8 мая.
1: Повторение, мать учения.
0: Естественно, молодец, что ты это помнишь. Вы тоже присоединяйтесь к нам, кайфуйте, наслаждайтесь, ну или что там делать. На самом деле, мне просто, я обещал одному человечку, попросил меня поставить. Я говорю, ладно, брат, все будет сделано. Вот, ну и поэтому давайте кайфуем, наслаждаемся, делаем динамики погромче и погнали.

0: по-моему, это же был такой раньше фильм «Проект X» назывался. Да, там да, про да. тусовку, и как раз-таки, по-моему, оттуда да. сильно использовали эту песню.
1: Я вообще люблю ее. Я здесь всегда пою тун-тун-тун вот это.
0: Наслаждайтесь.

0: Для вас играет диджей Роман Кабренко.
1: Сейчас, видимо, какой-то дикий рейв готовит.
2: Это очень знакомый трек. Я вот не знаю, не помню, что. Что-то будет сейчас на туре. Что-то будет, да?

0: Ты отмотал весь мут назад или что? Эта дискотека не кончится никогда.
1: Да.
0: Всегда будет.
1: Зациклена она.

0: Ладно, я даже немножко вспотел. Надо немножко кондиционер включить, потому что ну, на некоторых треках мы прям танцевали.
1: Прям отожгли.
0: Прям вообще, мощно, жалко, да. Вам не видно. А так мы действительно, вот вся футболка сырая. Ладно, была эта дискотека. Ромке еще раз спасибо. Завтра продолжим. Вот так вот, 2 дня дискотеки решили сделать.
1: Это был трейлер, да, к завтрашней. Да. Тизер.

0: другое.
1: Ёпарасотейка на Пульс Радио. Утро на Пульсе представляет семейная стоматология «Скажите А». Телефон в Йошкар-Оле 33 91 23. ООО «Надежда».
2: Реклама на Пульс Радио.
3: На подиуме Мухтар и комбинезон с пыльником «Антиклещ» от зоателье «Стильные лапки». Свободно в лес или на дачу. Чихуахуа, пуделей, строгой амуниции и аксессуарах от зоателье «Стильные лапки». Ручная работа при идеальной посадке. Учитываем телосложение и густоту шерсти. Зоателье и шоурум «Стильные лапки» на Свердлова, 46. ВК, набери «Лапки стиль 12».
4: Кинотеатр «Супер 8». «Супер 8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
5: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. В

0: столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А, кольцо Гомзова.
2: Автошкола Джек 12. Поменяй категорию Б на А, С или Д. Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола Джек 12. Улица Воинов-Интернационалистов 28Б. Звоните 390439. Начало обучения 15 мая. ООО Автошкола Джек 12.
3: Агроен 1191-21-527-25. Парапапарам,
4: парапапарам. И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах Рикер. Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет Рикер. Рикер. Ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
5: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
6: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
7: Пора раздвинуть стены.
6: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция Вишкороле 42 28 28.
8: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Я просетейка.
1: Не название, а речевая разминка.
2: Все утро с нами семейная стоматология «Скажите А» на Первомайской 49. Телефон в Йошкар-Оле 33 91 23.
3: В общем-то, опять подъехали исследования.
0: Так.
3: Опять выяснилось, что же, как вы думаете, у людей с крепкими социальными связями средняя продолжительность жизни больше. Это не про те связи, что у меня дядя полковник ФСБ, там вот это такие типа связи. В свою очередь, хроническое одиночество связано с повышенным риском преждевременной смерти, сообщила директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Минздрава России. Они, мне кажется, в трудовой очень долгая надпись, очень длинная. Там младший научный сотрудник, и вот этот вот все, 4 страницы заполнены трудовой, там после нее сразу надо новую покупать. В общем-то, позволяют. В общем, кратко, если вы общаетесь, дружите, часто встречаетесь, то жить вы будете больше, чем одинокий человек. Если вы одинок, все. Вы будете жить меньше.
0: Если вы одинок, просто все.
3: Если вы одинок, все.
0: Да.
3: Нет, ну вот есть же, кто, знаешь, люди там не любят общаться, разговаривать, встречаться.
0: Интроверты.
3: От всех подальше.
0: Да.
3: Ну да, нет, а если вот 10 интровертов вместе с тобой собрать, да, и вот они что будут делать? Просто, просто классно посидят 2 часа, типа, и разойдутся.
0: То есть, как бы вопрос в том, можно ли воспитать...
3: Интроверта?
0: Да. Чтобы он эволюционировал в экстраверта.
3: Представляешь, как эволюция будет происходить, как менялись эти в сумерках-то, как они?
0: На эти оборотни?
3: Да. Сил тихо, я экстраверт.
0: Мне кажется, началось.
3: В общем-то, к чему мы это говорим? Общайтесь, дружите, встречайтесь, даже с нами можно тоже общаться, мы тоже, в свою очередь, любим поболтать, иначе бы мы здесь не работали. А чтобы были крепкие зубы, надо идти в семейную стоматологию, скажите, на Первомайской 49, правильно? Правильно, 39-21-23, между прочим, там бесплатная консультация ортопеда весь май.

0: Йопарасотейка.
1: Не название, а речевая разминка. Все утро с нами семейная стоматология «Скажите А» на Первомайской 49. Телефон в Йошкар-Оле 33-91-23.
2: Наверное, давай будем прощаться уже, все хватит.
0: Можно, можно, да.
2: Мы даже не успели надоесть друг другу. И это радует. Надо заканчивать на этом моменте. На таком, как бы, как сказать, недосказанности. Представляешь, мы вот сейчас вот просто с тобой даже не попрощались. Вот так вот. Мы вам всем говорим и уходим.
0: Интрига все. Такая, да.
2: А завтра! И ушли. Все. Нет, ладно, давайте вам еще мысленно подумать. С чем-то вас надо все-таки оставить, а вернемся уже, наверное, ну там, завтра.
0: Ну, получается, да.
2: Получается так, да. В общем-то, давайте мысленно подумать. Она сегодня короткая очень. Счастье — это не случайность, а выбор. Джим Рон. Вот и все. Выбирайте сами, быть счастливыми или несчастливыми. Ладно, это было утреннее шоу «Йопарастейка». Завтра с 7 до 11 также продолжим. Здесь был Ваня Христолюбов.
0: И Руслан Дятулин.
2: Все, обнял, приподнял, поцеловал. Еще услышимся.
0: Бай-бай.

0: на Пульс Радио.
1: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
2: Удивляйтесь, восхищайтесь. Ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
3: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо», «Свободная пара», «Итальянские страсти», «Семейные разборки», «Блестящий юмор» и «Неожиданный финал». Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
2: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
3: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
4: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
5: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шонго Качи. Жених по неволе». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
6: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Мариинского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18:00. 12+.
7: Праздник народной музыки. 7 июня в 18:00. Мариинская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Мариинской филармонии. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто нужно послать.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
2: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа, 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8» — все только начинается.
3: Вся жизнь — игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене — жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.
4: Мне страшно под

0: реклама на Пульс Радио.
1: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон в Йошкар-Оле 330-300.
2: 7+.
3: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли под открытым небом. 5 июня, 19:30, поселок Новый Тарьял, стадион «Строитель». Музыкальная комедия «Небесный тихоход». Знакомые всем песни, зажигательные танцы и прекрасная игра актеров. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Полдень. Новости на Пульс Радио. Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
1: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. В Йошкар-Оле определили лидеров голосования за благоустройство. Мэрия опубликовала топ-3 территорий, набравших наибольшее число голосов. По данным на 12 мая, в голосовании участвовали более 17 тысяч человек. Лидирует площадь имени Никонова с почти 7 тысячами голосов. На втором месте территория у домов 101А и 103 по Карла Маркса и Вантовый мост. Третье место занимает тротуар по четной стороне улицы машиностроителей. Голосование продлится до 12 июня на платформе госуслуги и в точках присутствия волонтеров. В Телеграм появился фейковый канал от имени руководителя администрации главы Мариэл. Лидия Батюкова официально заявила, что не имеет отношения к фейковому каналу и публикуемой там информации. Она призвала жителей доверять только ее личному аккаунту ВКонтакте. С начала сезона в Мариэл зафиксировано 150 обращений из-за укусов клещей. Показатель на 100 тысяч населения ниже среднего почти на 40%. Случаев заражения клещевыми инфекциями не выявлено. Однако лабораторные исследования показали, что почти в каждом третьем клеще обнаружен возбудитель боррелиоза, а в одном – антиген вируса клещевого энцефалита. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
2: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее. Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
0: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
3: На Пульс Радио.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Доброго дня, уважаемые. Меня зовут Илья Сапожников. Буду голосом этого часа здесь на 103.8. Буквально через несколько секунд расскажу о погоде. Смотрю за окна нашей студии и понимаю, а дождь-то уже пошел. Все, раскрывайте зонтики, доставайте дождевики, потому что ближайшие пару часов он не прекратится. Ну, подробнее об этом буквально через 10 секунд, поэтому дождись.
1: «Климат-контроль» представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрали 64 20 40.
0: Температура воздуха 20 градусов со знаком плюс прямо сейчас. Говорят, что облачно с прояснениями, и вот оно, небо-то порвалось, все, дождь пошел. Говорят, что буквально до 2 часов дня будет все это длиться, поэтому вот говорил, да, уже ближайшие пару часиков потерпите, будет дождь. Но небольшой, кстати, не обещали, что тут ливни и так далее. Максимальная температура воздуха на сегодня 21, это после 4 часов дня, ночью похолодание до плюс 14. Слушайте, даже и погулять можно всю ночь и уснуть где-то на скамейке. Но это я так, для особо молодых. 5 метров ветер, 5 метров в секунду ветер, юго-восточный, и пыльца, кстати, говорят, береза, ольха, но сейчас дождем прибьет, все будет нормально. На завтра уже обещают 26, на выходные 29-30, поэтому осталось потерпеть буквально сутки, двое, и будем кайфовать.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама. На Пульс Радио.
2: На Пульс Радио.
5: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
6: Турагентство «Анекс Тур». Выберите тур и расслабьтесь. Мы организуем все детали за вас. До конца сентября специальная цена при бронировании тура по промокоду «Море». Турагентство «Анекс Тур». Йошкар-Ола, Кирова 6А. Телефон 384003. Мы знаем об отдыхе все.
7: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала? Мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК «М Групп». Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
8: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
9: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект». Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
10: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла – вкусно есть, полезно.
11: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие. По-нашему. На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15. 97-97-15. Город Кишкар-Ола.
3: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
4: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
5: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00, 12+.
6: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Слушайте, я сейчас листал ленту новостей, вот вижу, что в Мариэл свыше 49 тысяч больничных листов платило отделение соцфонда для Мариэл жителям региона с начала 26 года. Это, ну, большие цифры. Если вообще в деньги переводить, 644 миллиона рублей, кстати, потратили на оплату больничных. Но я вообще не к этому всему. Мне самому пришлось ближайшие пару дней провести в больнице, и я все думал, ну, есть же такое, да, поверье, что в больнице что-то все злые ходят, ругаются друг на друга. Я стал наблюдать за людьми, думал, а почему все злые? Сегодня понял. Значит, приходишь натощак. Во-первых, рано утром, во-вторых, натощак. И, значит, идешь со всеми разговаривать. Получается, ты не выспавшийся, голодный. Естественно, ты будешь злой. Все что-то друг на друга ворчать должны. Но оказалось, сегодня вот все вокруг меня были добрыми. Будьте добрее, правда. И даже в больницах нам будет прекрасно.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: На подиуме Мухтар и комбинезон с пыльником антиклещ от зоателье «Стильные лапки». Свободно в лес или на дачу. Чихуахуа, пуделей, строгой амуниции и аксессуарах от зоателье «Стильные лапки». Ручная работа при идеальной посадке. Учитываем телосложение и густоту шерсти. Зоателье и шоурум «Стильные лапки» на Свердлова, 46. ВК, набери «Лапки стиль 12».
3: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
4: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
5: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
6: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
7: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
6: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
7: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
6: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 77-09-09.
8: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, медицинская, 17. Звоните 22-35-74.
9: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
10: Мам, скучно.
11: Что делать? Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
12: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 390439. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола Джек-12». АГРН 11-91-21-527-25.
13: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
14: Кирпич.
13: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
15: Дом начинается с забора, а забор со сталь снаба. Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут: сталь снаб. Металлобаза сталь снаб.
16: Прохорова 45В.
15: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
17: Ребенка трудно понять? Уважаемые родители, эта информация может быть полезной для вас. Рулисон – метод, который помогает детям с нарушением речи. Это инновационный способ, основанный на прослушивании специально обработанной музыки. Ребенка увлекает, а метод помогает. Добро пожаловать на Ленинский проспект, 58. Найди нас в ВК. Рулисон и Йошкар-Ола.
18: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Все, водители, общий сбор. Сейчас важная информация для вас. Немного расскажу о ситуации на дорогах. Пересечение Комсомольское с Красноармейской загружено. Пересечение Первомайское с Ленинским проспектом. С Первомайской на Ленинский, скорее всего, даже. Сложно будет съехать. Ну, понятное дело, строители машиностроители, как обычно это бывает. И ремонтные работы ведутся на Воскресенском проспекте от Царьградского до бульвара Чувайна. Там, я так понял, в обе стороны все перекрыто, поэтому будьте осторожны. Ну, видимо, придется объезжать где-то там, через Петрова или Шкинина, кому как больше нравится. Но вот по Воскресенскому не проехать. В остальном в городе все спокойно, никаких аварий больше не вижу, вот только одно перекрытие. Поэтому у вас все в порядке. Ну и, слушайте, дороги намокли, да? Пожалуйста, водители, будьте повнимательнее. Дождь все-таки продолжает идти.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38-20-06.
4: Реклама на «Пульс радио».
5: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
6: Парапапарам, парапапарам.
7: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
4: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330-440.
2: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните. 71-75-05. «Эдуардос». Надежно. Комплексно. Под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
4: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского 52. Ваш газон, наш Edon GT430.
5: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
6: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
7: Телефон рекламной службы 42-28-28.
8: Я же тебе...

Что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: как намек на нас два. Уже правило три важных слова, однажды оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

0: реклама на Пульс Радио.
1: Не переплачивай. Покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора. Арматура. Профлисты. Поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап». 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкарале. Звоните 42 28 28 42 28 28.
2: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
3: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00, 12+.
4: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Кинотеатр «Супер 8». «Супер 8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте супер8.рф.
2: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Ешкрале 77-09-09.
3: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шонго Качи. Жених по неволе». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
4: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
5: Кирпич.
4: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей, республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
2: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
3: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
4: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Программа «На пульс радио».
1: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
2: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на «Пульс радио» и «Авторадио» и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
1: Интересно?
2: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
1: Количество предложений ограничено.
3: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
4: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
5: Пора раздвинуть стены.
4: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42 28 28.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
3: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Пульс радио.
1: Первым снегом ты пришла и нас закружила в танце. Любовь без шанса, тело и душой, мы с тобой одно пространство.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Автошкола Джек 12. Поменяй категорию Б на А, С или Д. Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола Джек 12. Улица Воинов-Интернационалистов 28Б. Звоните 390-4-39. Начало обучения 15 мая. ООО Автошкола Джек 12. Агрен 11-91-21-527-25.
2: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов Колба. Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
3: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
4: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
5: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Звонить 707-767.
1: Телефон рекламной службы 42-28-28.
2: Я понимаю, что мне этого не надо, снова засыпаю с тобой рядом. Сколькими ночами тебя за...

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
2: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо», «Свободная пара», «Итальянские страсти», «Семейные разборки», «Блестящий юмор» и «Неожиданный финал». Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
1: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
3: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
4: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
2: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22 35 74.
3: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
4: Кирпич.
3: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
5: Огненная энергия настоящего испанского фламенко. Динамичный перформанс, где танец и живая музыка сливаются в страсти. Марийская филармония представляет «Этнофламенко» на семи ветрах. 21 мая в 18:30. Билеты в кассе и на сайте филармонии. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 16.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
3: В Йошкар-Оле с 20 мая начнется масштабный ремонт участка улицы Первомайской протяженностью более 2 километров от Ленинского проспекта до улицы Водопроводная. Работы включают замену асфальта и улучшение тротуаров. Мэрия обратилась к предпринимателям с просьбой привести в порядок прилегающие территории, фасады и вывески, а также установить урны. Жители Мариэл могут смело строить планы на лето, чтобы поехать за границу. Для них появился новый способ общаться выгоднее. Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в 34 странах мира. Абоненты популярных тарифов получают 15 дней роуминга без доплаты, а владельцы подписки «Микс» — 22 дня. Турция, Таиланд, Грузия, Китай, Армения — безлимит действует во всех этих странах. Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 до поездки. На правах рекламы. Республика Мариэл вошла в число регионов с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. На прошлой неделе от укусов клещей в республике пострадали около 70 человек, включая 27 детей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на прошлой неделе от клещей в республике пострадали 69 человек, в том числе 27 детей. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Шкрала.
1: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
5: На Пульс Радио.

0: Благо, никакого тумана у нас сегодня в Йошкар-Оле не ожидается. Ну, а какая будет погода, это мы еще успеем поговорить. Но раз уж с этого начал, могу сказать, что ближайшие выходные уже ознаменуются жарой. Мы этого, конечно, всегда ждем с нетерпением, но в этом году это как-то непонятно. До сих пор еще люди не могут определиться, в чем выходить на улицу. Брать с собой легкие куртки, не брать с собой легкие куртки. Все-таки как-то очень быстро меняется. То дождь, вот теперь вот солнечная погода. Что-то уже поближе к Питеру, как говорится, становится. А там еще и во второй половине мая сирень зацветет. Есть люди, которые обрывают веточки постоянно, приносят их себе домой. Но здесь, вопреки вот тому желанию ощутить этот прекрасный, конечно, аромат, стоит, наверное, подумать о других людях, с которыми вы вместе живете. Ботаники говорят, что сирень может спровоцировать и головную боль, и аритмию, и даже привести к ухудшению зрения. Ну вот первое и последнее можно нивелировать таблетками и, наверное, чрезмерным поеданием черничного варенья. А вот со средним как справиться? Не знаю. Да и стоит ли вообще того? Я имею в виду вот аромат этот, конечно, прекрасный, того, чтобы пихать в себя таблетки от головной боли, да? То есть стоит все-таки задуматься, лучше такими ароматами и запахами наслаждаться все-таки на улице, когда они, соответственно, будут. Давайте знакомиться. Зовут меня Дмитрий Малышев. Это Пульс Радио. Добрый день.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: На Пульс Радио.
3: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон в Йошкар-Оле 330-300. 7+.
4: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808.
5: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною водой,

Невероятно романтическая композиция Евы Польная, хотя она и была выпущена в 2011 году, но, знаете, не теряет своей красоты и по сей день, потому что, ну, чувствуется, что вот все это от души. И здесь и красота любви, и страдания, которые связаны с этим чувством. Хотя, знаете, в какой-то момент все это прекрасное вытеснило просто красивая картинка, ну, той же самой гламурной жизни, да, и от которых просто веет холодом невероятным. И сейчас все больше людей это, конечно, замечают. Более того, некоторые новостные

0: новостные сайты, паблики пишут о том, что в Китае власти провели масштабную чистку аккаунтов популярных блогеров, удалив сотни страниц, посвященных демонстрации роскошной жизни. Опа! Даже поговаривают, что удалили аккаунт какой-то там местной блогерши, у которой было 100 миллионов подписчиков. Но правда, ни в одной из этих новостей почему-то не написано, что это за блогерша была. Я, конечно, без понятия. Тоже, может быть, вы знаете, если знаете, то напишите. 917-711-2525. Все почему? Да потому что они считают, что это приводит к социальному неравенству, депрессии среди населения и так далее, и так далее, и так далее. Я помню, когда еще были популярные демотиваторы, лет, по-моему, 15 назад, а может быть, чуть больше, там была такая картинка, где в собачью упряжку были... помещены, что так скажем, пудели. Ну и подпись. Типа, гламур в реальных условиях, он бесполезен. И вот здесь вот мир к этому потихонечку приходит. Тогда, а какой контент будет после всего этого? От Женишь не просто удаляются эти аккаунты, они еще и делают специальные алгоритмы, которые уменьшают просматриваемость данных инфлюенсеров. Я предполагаю, что может случиться следующее. Какой-нибудь аккаунт, где чувак, нашедший, не знаю, старенький, потрепанный, закопанный где-то на метр под землю процессор 386, будет собирать на его базе IBM PC-совместимый компьютер. Может быть, такие ролики будут у блогеров набирать со временем миллионы просмотров? Не знаю. Может быть, вернутся и войдут в обиход снова авиамодельные кружки? Или кружки там юных, не знаю, техников, опять же таки. Но с этого будет хоть какая-то польза. С гламура, собственно, никакой. Даже сейчас вы обратите внимание, всю эту красоту вы просто в ленте листаете, даже уже не обращая никакого внимания на все вот эти вот лучи света, на все вот эти вот съемки, на красивые фото. Ну, в общем-то, все этим уже приелись. Но посмотрим. С Китая, как говорится, все началось. А вот выйдет ли за рамки, это еще будет видно.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: На Пульс Радио.
3: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
4: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шонго Качи. Жених поневоле». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
5: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28. 42 28 28.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: хочешь ритма? Включи «Пульс». «Пульс» радио.
1: 103.8 FM.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: база Пульс Радио.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Небольшие заторчики к этому времени сейчас. Видишь, короле, вот они где наблюдаются на следующих дорогах. По Карла Маркса тут, если двигаться от строителей до Ломоносова, по улице строителей от Крылова до машиностроителей. В центральной части, кстати, опять же таки Карла Маркса, если ехать от Вашской и до Ленинского проспекта. По Ленинскому проспекту, ну, примерно от Волкова и до Центрального моста. Затем по Первомайской от улицы Пушкина до Ленинского проспекта, по Красноармейской сейчас от Волкова и до Вознесенской, и по Водопроводной небольшой заторчик от Больничной до улицы Комсомольская.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Кисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38-20-06.
4: «Пульс радио» желает вам доброго пути.
5: Реклама на «Пульс радио».
6: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
7: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
8: Пора раздвинуть стены.
7: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция «Вишкороле» 42-28-28.
9: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
10: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
11: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
12: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо», «Свободная пара», «Итальянские страсти», «Семейные разборки», «Блестящий юмор» и «Неожиданный финал». Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
11: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
13: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00, 12+.
4: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. «Мультискилл». Здесь у детей есть детство.
3: Пара-па-парам, пара-па-парам.
4: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
5: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно.
6: Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47 15 15. 47 15 15. Город Йошкар-Ола.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 390-4-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола «Джек-12».
3: АГРН 11-91-21-527-25.
4: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер «Эдон GT430» по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш Эдон. GT 430.
3: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
5: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
6: Прохорова, 45В.
5: Телефон Ешкар-Оле 316-222.
7: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Ешкар-Ола.
8: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
9: Турагентство «Анекс Тур». Выберите тур и расслабьтесь. Мы организуем все детали за вас. До конца сентября специальная цена при бронировании тура по промокоду «Море». Турагентство «Анекс Тур». Йошкар-Ола, Кирова, 6А. Телефон 384003. Мы знаем об отдыхе все.
10: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
11: Кирпич.
10: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
12: Дом мечты? Один звонок. СКМ Групп. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. СКМ Групп. Твой верный друг. Звонить 707-767.
13: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон в Ишкрале 64 20 40.
1: Тепло и комфортно. Это я про сегодняшний вечер в Йошкар-Оле. Там плюс 21 сейчас за окном. Облачная погода у нас будет в ближайшие сутки. Сейчас чуть поменьше, а дальше будет чуть побольше. Ночью в Йошкар-Оле будет плюс 15 градусов. Это все по данным из открытых источников. Завтра с утра плюс 21, днем плюс 26.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри. Путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Надувай лодку. Весна пришла. Пульс, радио.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55 83 18 ИП Кузнецова.
1: Прогноз будет на завтрашний день. Овны могут потратить всю свою энергию зря. Она будет пропадать в мелких задачах, которые в целом-то не особо и нужны. Так что постарайтесь этого избегать. Завтра тельцам стоит быть аккуратнее с конфликтами, а с чужими в особенностях. Дело в том, что ввязаться в скандал, отпустив комментарий, указав кому-то на ошибку, будет очень легко и просто. Поверьте, вам это не нужно. У близнецов будет неоднозначный и безумно забавный день. Да, будет сложно, но зато весело, и если немного присмотреться, то можно будет вынести и полезные уроки. Рак. Окружающие, которых вы знаете не очень хорошо, могут здорово задеть ваше самолюбие или пошатнуть мировоззрение. Аккуратнее. Львам стоит идти вперед смело, а иногда даже по головам. Некоторые так и нарываются вас обхитрить. Только делайте это аккуратно и не перегибайте палку, иначе карма накажет. Девам звезды советуют азартно хвататься за новые знания. Они вам совсем скоро понадобятся, поэтому больше читайте, смотрите вебинары и впитывайте информацию. По мнению звезд, завтра весы создадут что-то великое, может быть, самого себя в физическом плане. Фитнес-центр «Византия» на Красноармейской 113, Гомзовское кольцо, телефон 55 83 18. Скорпионам стоит хвататься за свой счастливый шанс. У него будет короткий срок годности, так что не теряйте время зря, если чувствуете и видите возможность. Стрельцам стоит понять, какое место вы занимаете в обществе, семье и на работе. Это важно выяснить, прежде чем что-то предлагать или менять. Козерогам не стоит с головой зарываться в работу. Нужно оставить время и для веселья, и для отдыха. Вам нужно периодически расслабляться, тогда результативность не покинет вас. Завтра водолеи будут просто моментально находить общий язык даже с самыми неприятными и неразговорчивыми людьми. Пользуйтесь этим, поможет в карьере. Рыбами будут двигать карьерные возможности. Вы можете добиться многого, если будете отдаваться работе без остатка. Так что реже отвлекайтесь на всякие там мелочи.
2: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18. Ешкар-Ола.
3: Слушай, как бьется сердце. Пульс радио.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Ребенка трудно понять? Уважаемые родители, эта информация может быть полезной для вас. Рулисон – метод, который помогает детям с нарушением речи. Это инновационный способ, основанный на прослушивании специально обработанной музыки. Ребенка увлекает, а метод помогает. Добро пожаловать на Ленинский проспект, 58. Найди нас в ВК. Рулисон и Шкарала.
3: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Вишкар-Оле 770909.
4: Винотека ZECT напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. ZECT продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека ZECT. Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем не дочесать. Винотека ZECT. Советская, 125.
5: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
6: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами эскроу. Звоните 77-00-34.
7: Мам, скучно.
8: Что делать? Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
9: На подиуме «Мухтар» и комбинезон с пыльником «Антиклещ» от зоателье «Стильные лапки». Свободно в лес или на дачу. Чихуахуа, пуделей в строгой амуниции и аксессуарах от зоателье «Стильные лапки». Ручная работа при идеальной посадке. Учитываем телосложение и густоту шерсти. Зоателье и шоурум «Стильные лапки» на Свердлова 46. ВК, набери «Лапки стиль 12».
10: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330-440.
11: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
12: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
13: Опять что-то сломалось! Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
14: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
15: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
14: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
15: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
16: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
17: Телефон рекламной службы 42-28-28.
18: Оставь на время дела.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова 50, телефон 45-28-88.
1: Но не то чтобы пробки, а вот затруднения при движении по дорогам столицы республики, они все-таки наблюдаются. Строители от Крылова до машиностроителей. На кольце Панфилова сейчас небольшой затор, но зато довольно-таки плотный. По Карла Маркса, если ехать от строителей и до Ломоносова. В центральной части это пересечение Первомайской и Ленинского проспекта. Также еще на пересечении Первомайской и Красноармейской. Немножко сейчас по улице Транспортная. Тут, если двигаться в сторону пересечения с Дружбы, небольшой такой заторчик. Затем еще в центральной части по Комсомольской, если двигаться от Кремлевской и до Чехова, в Заречной части Царьградский проспект, в районе Патриаршей площади. Затем по улице Петрова наблюдается небольшое затруднение, если двигаться в сторону пересечения с бульваром Ураева в обратном направлении на пересечении Петрова и Чивайна. Также еще в Заречной части по улице Мира заторчик от улицы Тюленина и до улицы Карла Либнехта.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шинные диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова 50, телефон 38-20-06.
4: Пульс Радио желает вам доброго пути.
5: Реклама на Пульс Радио.
6: Каникулы в Мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
7: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла – вкусно есть, полезно.
8: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
9: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
10: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: 6 вечера.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Иван Христолюбов. В Йошкар-Оле продолжаются работы по благоустройству общественной территории вдоль улицы Воинов-Интернационалистов от дома номер 26А до бульвара Ураева 9А. Данный участок был выбран жителями в ходе рейтингового голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году. Проектом предусмотрен комплексный ремонт, а именно замена пешеходных дорожек, установка современных скамеек и урн, обустройство детских и спортивных площадок, обновление наружного освещения и озеленение территории. Параллельно в Республике Мариэл до 12 июня продолжается голосование на единой федеральной платформе по выбору территорий, которые будут благоустроены в 2027 году. Жители Мариэл могут смело строить планы на лето, чтобы поехать за границу. Для них появился новый способ общаться выгоднее. Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в 34 странах мира. Абоненты популярных тарифов получают 15 дней роуминга без доплаты, а владельцы подписки Микс – 22 дня. Турция, Таиланд, Грузия, Китай, Армения – безлимит действует во всех этих странах. Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 до поездки на правах рекламы. По данным Управления МВД по Йошкар-Оле, в первом квартале 2026 года количество преступлений, совершенных подростками, выросло на 60%. Выявлено около 25 тяжких и особо тяжких преступлений. Более 10 правонарушений носят экстремистский или террористический характер. На профилактическом учете в полиции за пропаганду нацистской символики состоят трое несовершеннолетних. Еще один подросток находится на межведомственном учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, заборы с профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99-40-20. Это были новости. Хорошего вечера в компании «Пульс Радио».
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее... Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
1: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
5: На Пульс Радио.

День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрале 64 20 40.
1: Будет тепло, но облачно. Но это общее описание погоды на ближайшие сутки в Вишкар-Оле. А так, по данным из открытых источников, сегодня вечером где-то около 20 градусов тепла, а облачно с прояснениями ночью и плюс 15. Вот завтра с утра и днем уже пасмурная погода. Там плюс 21 утром и плюс 26 днем.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
6: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
7: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему. На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15. 97-97-15. Горки Шкрала.
8: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
9: Не переплачивай. Покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора. Арматура. Профлисты. Поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап». 316-222. Прохорова, 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
10: Парапапарам, парапапарам.
11: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
12: Турагентство «Анекс Тур». Выберите тур и расслабьтесь. Мы организуем все детали за вас. До конца сентября специальная цена при бронировании тура по промокоду «Море». Турагентство «Анекс Тур». Йошкар-Ола. Кирова, 6А. Телефон 384003. Мы знаем об отдыхе все.
13: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
14: Кирпич.
13: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
15: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
4: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55 83 18. ИП Кузнецова.
1: Прогноз будет на завтрашнюю пятницу. Овны могут потратить всю свою энергию зря. Она будет пропадать в мелких задачах, которые в целом-то и не особо нужны. Так что вы постарайтесь этого избегать. Завтра тельцам стоит быть аккуратнее с конфликтами, с чужими в особенностях. Дело в том, что ввязаться в скандал, отпустив комментарий, указав кому-то на ошибку, будет очень легко и просто. Поэтому вы поверьте, вам это точно не нужно. У близнецов будет неоднозначный и безумно забавный день. Да, будет сложно, но зато весело. И если немного присмотреться, то можно будет вынести и полезные уроки. Рак. Окружающие, которых вы знаете не очень хорошо, могут здорово задеть ваше самолюбие или пошатнуть мировоззрение. Львам стоит идти вперед смело, а иногда даже по головам. Некоторые так и нарываются вас обхитрить. Только делайте это аккуратно и не перегибайте палку, иначе карма накажет. Девам звезды советуют азартно хвататься за новые знания. Они вам совсем скоро пригодятся, поэтому больше читайте, смотрите вебинары и впитывайте информацию. По мнению звезд, завтра весы создадут что-то великое, может быть, самого себя в физическом плане. Так что фитнес-центр «Византия» на Красноармейской 113, Гомзовское кольцо, телефон 55 83 18. Скорпионам стоит хвататься за свой счастливый шанс, у него будет короткий срок годности, так что не теряйте время зря, если почувствуете и увидите возможности. Стрельцам стоит понять, какое место вы занимаете в обществе, семье и на работе. Это важно выяснить, прежде чем что-то предлагать или менять. Козерогам не стоит с головой зарываться в работу, нужно оставить время для веселья и отдыха. Вам нужно периодически расслабляться, тогда результативность не покинет вас. Завтра водолеи будут просто моментально находить общий язык даже с самыми неприятными и неразговорчивыми людьми. Пользуйтесь этим, поможет в карьере. Рыбами будут двигать карьерные возможности. Вы можете добиться многого, если будете отдаваться работе без остатка. Так что реже отвлекайтесь на всякие там мелочи.
2: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18. Йошкар-Ола.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
2: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330-440.
3: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
1: Мам, скучно.
4: Что делать? Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
5: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
6: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
7: Поликарбонат «Актуаль-Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
6: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
7: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
8: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересное решение для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Йошкар-Оле 77-09-09.
9: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК М-Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
10: Ребенка трудно понять? Уважаемые родители, эта информация может быть полезной для вас. Рулиссон – метод, который помогает детям с нарушением речи. Это инновационный способ, основанный на прослушивании специально обработанной музыки. Ребенка увлекает, а метод помогает. Добро пожаловать на Ленинский проспект, 58. Найди нас в ВК. Рулиссон и Шкарала.
11: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола. Вкусно есть. Полезно.
12: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
13: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00, 12+.
14: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Практически нет никаких пробок сейчас на дорогах столицы республики. Небольшое затруднение, да и то наблюдается в Заречной части на Цареградском проспекте в районе Патриаршей площади. У нас до лета остается практически 2 недели. И я думаю, самое время сейчас напомнить собственным детям о том, что нужно вести себя безопасно и, соответственно, следить за собственным движением, потому что, ну, теплые дни уже начались, многие пересели на велосипеды, а давануть на педали хочется, это я по собственному детству прекрасно помню, но, тем не менее, о безопасности стоит всегда помнить, поэтому лишняя эта беседа, уж поверьте, никоим образом не будет. А так, хорошей дороги!
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кардиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38-20-06.
4: Пульс радио желает вам доброго пути.
5: Реклама на Пульс радио.
6: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
7: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок? А теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкарале. Звоните 42 28 28 42 28 28.
8: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
9: Прохорова, 45В.
8: Телефон Ешкар-Але 316-222.
0: Праздник народной музыки. 7 июня в 18:00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
2: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
3: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
4: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
5: Пора раздвинуть стены.
4: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42-28-28.
6: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
3: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
4: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
5: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
4: Интересно?
5: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
4: Количество предложений ограничено.

0: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00, 12+.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
2: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо. Свободная пара». Итальянские страсти, семейные разборки, блестящий юмор и неожиданный финал. Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
1: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.
3: Свои в эфире.
0: Пульс Радио.

0: 20.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкроле 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Иван Христолюбов. В Йошкар-Оле продолжаются работы по благоустройству общественной территории вдоль улицы Воинов-Интернационалистов от дома номер 26А до бульвара Ураева 9А. Данный участок был выбран жителями в ходе рейтингового голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году. Проектом предусмотрен комплексный ремонт, а именно замена пешеходных дорожек, установка современных скамеек и урн, обустройство детских и спортивных площадок, обновление наружного освещения и озеленение территории. Параллельно в Республике Мариэл до 12 июня продолжается голосование на единой федеральной платформе по выбору территорий, которые будут благоустроены в 2027 году. Жители Мариэл могут смело строить планы на лето, чтобы поехать за границу. Для них появился новый способ общаться выгоднее. Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в 34 странах мира. Абоненты популярных тарифов получают 15 дней роуминга без доплаты, а владельцы подписки Микс – 22 дня. Турция, Таиланд, Грузия, Китай, Армения – безлимит действует во всех этих странах. Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 до поездки на правах рекламы. По данным Управления МВД по Йошкар-Оле, в первом квартале 2026 года количество преступлений, совершенных подростками, выросло на 60%. Выявлено около 25 тяжких и особо тяжких преступлений. Более 10 правонарушений носят экстремистский или террористический характер. На профилактическом учете в полиции за пропаганду нацистской символики состоят трое несовершеннолетних. Еще один подросток находится на межведомственном учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, заборы с профнастила и евроштакетником, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99-40-20. Это были новости, хорошего вечера в компании Пульс Радио.
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10. Телефон 99-40-20. Шкала.
1: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
5: На Пульс Радио.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкарале 64 20 40.
1: Доброго вечера на 103.8 FM. Сейчас информация о погоде. По данным из открытых источников, этой ночью в столице республики пасмурная температура воздуха плюс 15 градусов. Завтра с утра и днем облачная погода. Температура воздуха утром плюс 20 градусов, днем плюс 26.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай с Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
6: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
7: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
8: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
7: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
8: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313 940. 313 940.

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
2: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йешкар-Оле. Звоните 42 28 28 42

0: 28-28.
1: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
2: 7+.
3: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку, прогоняемых классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте, билеты в кассе театра. 16+.
4: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
2: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
0: Пора раздвинуть стены.
2: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Вишкороле, 42-28-28.
3: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: 9 вечера.
1: Русофоб. Популярная музыка. На Пульс Радио.

0: свои, да наши. Русофоб на пульс раю.
1: Кура, речь. Ладони на мои плечи. Ты растопила меня.

Если в новое место я еду со старым собой, но как только внутри меня снова зажжется огонь.

0: И время, как я, куда-то бежит. Улетел, но опять беру себя с собой.
1: Русофоб. Популярная музыка на Пульс Радио.

0: здесь все свои. Русофоб на пульс радио.
1: Ты, наверное, была права. Нужно было просто промолчать. Я хотел нажать на тормоза.

грустная, ведь твои глаза отражают небеса. Если в них посмотрю, потеряюсь сам, потеряюсь там. А знаешь, я готов, я уверен, что ты не случайна. Этот вечер дан нам.

полночь. Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Бизнес Радио.
1: Невеста навсегда моя.

Обо всем думать уже поздно. Я заблудился в четырех стенах своего дома. Я задолбался, и походу это так надолго, знаешь. Не хочу быть тупо для тебя удобным. Говорят, Москва слезам не верит, но твоим слезам не верит уже вся Россия. В сухом остатке роскоши.

Ты повезет. Моросит дождь, дождь, ты кричишь, ты орешь, но не так хорош, я подарю любовь. Хотя ты хотела Порш, Порш, а у нас все так не всерьез. А

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

0: рядом.
1: Вирус топно, ти ж безум. Знов скандал, хто говорив, ну то держ, то ближ, мам, по тебе взум. Один плюс один, по